0: this place. Amen. And the bullet given life. Metal casing with more rights. Then we be gone.
1: Who's that stumbling around in the dark? State your business or prepare to get winged.
2: Vous écoutez Radio Radio 106.8.
3: Я вообще к тебе хорошо отношусь.
4: Этого мало. Хорошо относиться можно к собаке, к кошке, к птичке.
3: Что тебе мне не нравится?
4: Ну, тебе ничего не нравится.
3: Да ладно.
4: Да господи, ты же... Ты всяк. Мне это в основном не нравится. Мне нравится, что ты...